0: Сейчас сделаю другой фото.
1: Я его волосы. Я пишу.
2: Реквизиты пишу, вроде бы, WhatsApp.
3: Да, все, да, пишу.
1: Чао. Видимо, сутра.
3: Чао.